0: And then the pilot study will finish when the monsoons are over and they'll be able to find out how many lives they've saved. The previous system has actually saved more than 400 lives since it was deployed because they've been able to move people out of what were then really massive landslides. So they're hoping that during the monsoon this year, they'll be able to do even better.
1: Thank you, Chavi, for a story that definitely was under the radar, Nepal's landslide early warning system. Good to hear that it's saved some lives already. And just a reminder to listeners that this is a David Attenborough-themed episode of Unexpected Elements, and you can email us on unexpected@bbc.co.uk, and our WhatsApp number is +44 330 678 3080. Or you can write to us. I love a postcard. And fun inside science fact. Did you know that if you want to get hold of David Attenborough, you can't email him? You have to send him an actual mailed letter. And I have multiple colleagues who were like, well, what do we do? What do we do? Panic, panic. How do we write a letter? And they've got responses from him, and they absolutely treasure their responses. So
0: that totally clocks.
1: Yeah, spreading joy. If that appeal to the written word has moved you to write to us, our address is Unexpected Elements, BBC World Service, Cardiff, CF10 4GA in the UK. Of course, we love reading all of your emails and messages on this programme. And last week, we asked if you had any stories or anecdotes about
2: میدونید اقدام زور کدام است؟ همانی که برای تمام مال و محصولات با مهلت دراز، بی کمیسیه و بی پیش پرداخت است. اورنگ و الیف اقدام زور رو اعلان میکنند. تکنیک معیشی، مبل برای خانه و کارگاه، جهاز آشپزخانه و مال و اشیای با صفات دیگر رو از مرکز سودای اورنگ با الیف با مهلت 18 ماه، بی کمیسیه و با نسیه بخرید. مهلت اقدام از 13 تا 23 می. تفصیلات بیشتر با رقم 48-888-2222 و یا در سامانه aurang.tj. Aurang, зебої حیات شماست.
3: Думаєш, польоти – это дорого? AVS-TJ докажет обратное. Заходи на наш сайт и выбирай билеты по самым выгодным ценам. Мы – генеральный агент Somon Air, поэтому у нас эксклюзивные скидки только для тебя. Оплачивай, как тебе удобно. Алиф, Душанбе-Сити, Эс-Хата, Кортимели, Мир, Виза и Юнион Пэй. Покупай билеты быстро, просто и с поддержкой 24/7. AVS-TJ. Летай с выгодой. Путешествуй с удовольствием.
4: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
5: Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Ваш бизнес производит, мы помогаем ему расти. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк поддерживает тех, кто создает, строит и развивает. Кредиты для предпринимателей производственной сферы всего по 14% годовых в национальной валюте. Новые цехи, новые рабочие места, новые возможности начинаются с правильного финансового партнера. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Вместе создаем будущее.
7: Сыпь, слабость, боль в животе? А вдруг это паразиты? Незваным гостям пора на выход. Анализы на кишечные инфекции и паразитов по суперцене в лаборатории Гемотест. Подробности на гемотест.тг. Деятельность лицензирована.
8: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام در همه جا. Азия Плюс.
1: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Юра Лиджин, певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире

0: Capital School. Слова и выражения, которым вас не учили на уроках английского.
1: Zoomware. Zoomware.
2: Объясняет автор YouTube-канала The Americanец Энди Фрека.
3: Zoomware. Это когда будет Zoom-встреча, ты дома сидишь, специально одеваешься, чтобы все удивились, когда смотрели на твой экран. Ну, я думаю, что для парней это обычно он в хорошей рубашке, возможно, в шортах. А если в шортах...

0: nuna iluani simauni suisuumik imalunni imma iluani suisuuruusuarm unnga simauni taa qaqilluulu imaqu oqaut ukiut famornuullunne qannuna iluani simaraarlun immallunni iluani qaqill qaqiinnerluu panertikkutsuu taa paneruni aasimangaartarami ilaatigut sequtilasuinnangorluna asoortarpu taa maalinissa pingitsornerluu имэм тоққорсманеқартарпут нуна илуанингаане қақиннеқарсимагаангата таавул тассани атсаат сулиаринеқалиссаппата иммамингаане қақиннеқартуссааллутик тассан мисиссуатаақкутакуа мисиссуатаарнитсин такуагусоорлу сиорн кангеру эққани иллерпан ассаасоқарсиманерине қисуинассаат тас иссу илуаниссимас укиу иммақтуурнуу триорнууллун миссаат тэу маан писсунеқармата сиуллерма қалл нассаэққарнаане қалларнеқартарпут лаккингуам саттуарангуам тас панерпалларнерсаартунгортиннеэрлуи таа миттума қаллерлуит тэул маан нассиунеқарнаане тиуниареэрлуи маан имерму икисимаваат тэулу наа укиу аппа фак маани унингаарсимаалуарту такуагу сули имэнгу илуаниппут аатсаал аанаверсарлуи сулиаринеқалеруне қақиннеқартуссааллутик
1: тасса мэссаккулаама нунастин нассаат къагниттат соқутигинеқарлуартармата иммақа илуатсиллуу матумуна таассиннаарпут маани паасисаут неэққутаалуун сааминерми нассаарааннэ канерлуунит иккалуарпат агиарлуу къиллерсарнеқассангиллуиннартоқ ималуунит қисимернит саангиллу мааниннармиис неқассангиттут силааннарми таамаасигуник асеру лерторпаллаассақиммата саамернниллу агиарторнеқарнермиккут соқутигиннартортаат иммақилаатсимут пернеқарсиннааллутик
0: суутассамми аама таакани аанаверсаат қисунна аанаверсаасарту оқалоқатигинеран паасуарпут қисуи ассигингитту мисиссуатаареерлуит илаатигу аллиарсерсимасая калаалпериасия малиллу унингатитақ соорлу тааматунгай исумалиммик аллаарсерсимасаа тас қисук нутаангитсорсуунгитсоқ аллангутсаалиорнеқассагуунни аллангорс сиул ааллаққаама аллангуэрсимангиппат таау панертиллуаннарлугу исуутаттум писинеэрсаагиннарлугу тас укиорпассуит аллангорсиннаангитту исигаат кисианил соорнами қисук нуна илуаниссимас сусаанерлуунниит таами иттоқ нассаарианни панерсерниа паллаттариақангилар панерсернераани аёқусернеқааннарсимасиннаама таамааттуми соқутигинартуисимаппат аамалу мисиссорнеқарнисса ангунниарнеқарлун паасинигассангортинеқассаппат таа суккасууми тамаккунанга паасиманниттуну ингертеққиттариақарпоқ массаккуллу пластикка аторнеқалеқиммат соор тамаккунанга нассаанут исуутаруйуттунут портуутигалуу питсаанерпаассаартас исуутаннера уни пластикки унингатииннассаммау таамааллун аллангуянеруссаллуни
1: агалаарнитсинни такусарпассуарарпугут илаатигут алуторнангитсуунгиттунут аммалу паласит қалеруарсуи иппассар санаасимаунангитсут арлалиаллуит нааматторпугут илуарсарнеқарсимасут илаа наунангитсимак қагисаруиссуисмаалуарсиннарлутик суна тамаат акиорсиуллуму илисарнартунгортинеқарсимасут
0: тасами сиорнатигу аама аторнеқартаралуарами аннораамангит сииликиллу ассигингитсут иммикку аанаверсарлуит сулиаринеқартарлутик аатсааллу укиуни кингуллерна аама паасиартулерсимаваат суортакутиккаатигу паласи аннораарсуат таане қалеқутарисартигаа қагинисаруйоруиссуусимасоқ асса абсолюк налааннилу нила аторнеқарсимасоқ соор аанаверсарнеқарсиматинани массакку атторлуулу сеқутсиласунгорсимасоқ тас ааси мангаалерами таа массаккунгу илеққулерсуутик исилерпаа иммикку иттуми аанаверсариарлуит таа тунуа нипититсифиалуу аннораамангат никисар исумаминник нивингасуссааюннаарлуит туффилерлуит лиммерлуит ерсингингааттумик таа таамаалиллутик аннораамини исумаминни нивинганани тунулиақутсиуссақ кисими таан нивингатит суулиссагам таамааллун тассуму тунулиақутсиуссамут нипингенэрмини аллангориарторнисса арриннералара кисингортуссаассагами
1: тақутит қаганитсат аама илуарсарнеқартарпут кисалу микингитсимик оқалуффиит қипиоқартаат иллуссаарсуиллу ассилиат илуарсарнеқартарлутик аатсаангуақ исерсимаффигисатсинни қипеқуккинник илуарсаасарфимми такусиннаагаут сулиссут илаат тоққиссангаарами аллиситсиусарлутик илуарсаасут
0: тасэм пингартуми оқалуффиит алтариса ассилиартаат таку ааммаан анникитсуунгитсуми сулиариа такуагут қалипаасиин наккат ималуун куултине қалли қаллерсукка сулбимиллууне қаллерсуккат тастамаан пеққиссаатеққиссаарлуит сулиараа тассамаан сулиассангортиллуутигууникит соорунами аллангорт аллангутсаалиуинер нерт сулнеруммат аллангортингивиллуи аама қалипаати тоқаат таан тигутниаққиттарпаат салиартусагуниккиллу пингартуми таак инуусеққиле қиперукка такуагут там инуусангатса митере ангуллуу портутигисоқ исигаа аама ассилеққиссаарлуит инуу исигаа ассилеққиссаарлуи санаажусимаммат иммиккул кукитаама қалипаасигааллутик тау аллуйорнартуми сулиаарисулиаагаа такуарпут аллистиусарлуни нанникитсуарангуами тагиартурусаарлуи салериарлуи қатаул аама қалипаати тоқаа қалипаасиутеққиллуу аама тумаани ангалаарнитсини такутиппаатигу иммерлуунниит иммикку иттунгорлуи аторпаамаани тас имииннақ нуна илуанингаанниит пуилассутигу писсарсиар таанна наамагииннангила кисианли имеқ акуиагаақ кисиат маани ассамминнуллуун асанниссаминну аторпаат тас маани сулиааминнут ассати туниллаассангиппата тассами имеқ ассиингитсорпассуарни акуқалаа акуқарсиннааммат тау сунни акуорутиссанут аама сунниисиннаасумик таамааттуми тас пеққиссаарниангаарамик имеқ акуиагаа ассамминну аторлуу атоққаарлуу аатсаа тамакку аллангутсаалиугассат аллангуясуаракасиит сулиаранеартарпаат
1: нассаат қаганитсат илуатиннартут тамаанне қаноқ исиорнеқарниссаат паасиллуиннарсумаваат укиорпассуут ингерланаан мисигис неққутаалугут такутитсиуллу илаата такутиппаассуут пеқутит қаганисааннерусут мааннаққорпиақ илуарсарнеқартуссаангистсут иниссиннеқарсимасут ининнут сапингисамик исарфинеққулангитсу нутасса матук маппеқаттарнератсугу силааннаап аллангуарнерата илуатиннартут суққинерусумик нутангиссиарторсиллумиллу асерулерторсиннерусиннааммагит
0: суу тассами суналуунни аллангутсаалиорлуу унингатисса аллангортинерерсаарлуу унингатиссагутсугу тау киассусия инип киассусия тоққорсиманеқарфиата киассусия таанна ассигиарнернеартуссаассаақ аамалу қааманеқ қааманеринарлуунниит аама қалипаатитигут аллатигуллу аллангориартортитиниккут сунниисарторуйоруйссуо тааматтуми такуагут тамакку тоққорсимасассатик ининнут игалаақангитсунут игалаави ассерсукканут иниссисимаваа таавалу аама киассаатаат иннааллигиссами ақутааппут никисарнерат анникитсуаракисиуссаллуни таамату унингатиннеқаруни соорунами тас аллангориарторнера анникиннераларакисиуссаллуни маанилу аама ниақорлуутааса аннерпаа илагинерпааваат тас пиилерпассуи

Боже божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных христовых тайн, достойно благо.

0: каждые несколько недель. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в это воскресенье 10 мая без осадков. Днем в городе на Неве от плюс 17 до плюс 19 градусов. В Москве во второй половине дня небольшие дожди. Температура воздуха в российской столице, как обещают синоптики, составит от плюс 13 до плюс 15 градусов.

За счастье народное бьются отряды рабочих бойцов. Далека ты путь, дорога, выйди же, милая моя. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Жаркою страстью.

Водитель, помни, движение ночью требует особого внимания. Устал? Отдохни. Дорожная.

0: semi-final at Sydney Football Stadium. Auckland and Adelaide also drew 1-1 in their first leg in New Zealand. In the Premier League, Manchester City is now just 2 points behind leaders Arsenal after a 3-0 win at home over Brentford. And in Super Netball, the New South Wales Swifts have won 70-56 over the Sunshine Coast Lightning in Sydney.
1: Turning to the weather, a slight...
2: 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru ООО «ВБ-банк».
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья.

0: радио «Шансон».
1: Выключили лампочку, бабочка ослепла, мечется по комнате, крыльями шуршит.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в воскресенье днем в Москве пасмурно, +14, ветер восточный, давление 752 миллиметра.

Я в разнице ношу ответ осенний, нетрезвый и до крайности больной. Когда измена прячется за тенью, любовь стоит

0: Маяк.
1: Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда теперь идти солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог.

ароматы, словно комья, застряли в горле у него. Сказал солдат: встречай, Прасковья, героя мужа своего. Готовь для гостя угощение, накрой в избе широкий стол. Свой день, свой праздник возвращения к тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал. И только теплый летний ветер траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькую поставил на серый камень гробовой.

народа и с болью в сердце говорил. Я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд.